рабашка ханая на ураці я змагу тебе здивить. Мы маем твердые характеры, доводится платить.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: radioracia.com. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Як ты без меня, там як я без тебя, тут

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Ретрансляторы дронов, которые находятся на территории Беларуси, снова включили. Украинские СМИ пишут, что ранешний удар «Шахеда» по АЗС у Житомирской области мог ожидаться миновито праз их.
2: Портал «Уньян» опубликовал мапу, на якой бачно, что от кропки удару до межи с Россией каля 260 километров. И это задалеко для устойливой працы промога ретранслятора.
1: Нагадаем, что на приконце червеня Владимир Зеленский вылучил в Беларуси потребование выключить ретрансляторы, которые допомагают шахедам бить по Украине. Неузабаве украинский бок зафиксовал выключение этих объектов.
2: Разом с тем, украинская выведка протягивает фиксовать развитие инфраструктуры у помежных районах Беларуси. Про это наприкінці минулого тыдня заявлял Андрей Демченко, керовник помежной службы Украины.
1: Своей оценкой на ситуацию у белорусско-украинских отношений на фоне войны у эфира Еврорадио поделился представник Белполу Владимир Жигар. С ним поговорил Дмитрий Лукашук.
3: То, что сейчас происходит вдоль границы Беларуси и Украины, это же самое происходит по всей территории Беларуси. И это вызывает опасения. И нужно сказать, что этот ультиматум президента Украины, он сыграл свою роль. В принципе, те какие-то промежуточные результаты, которые хотела добиться Украина, она добилась. Лукашенко находится в дичайшем таком шпагате. Ну, в принципе, он сам себя загнал в эту ситуацию, здесь нечего удивляться. И вопрос с этими там условно ретрансляторами, это как я в прошлый раз говорил, это же это полбеды. Их условно можно отключить, но ведь речь шла и о предприятиях, которые работают на войну. А вот их уже остановить практически невозможно, потому что если ты их остановишь, то что они будут делать? Больше переориентироваться назад они уже не смогут. Не выполнять контракты по поставкам того или иного оборудования либо боеприпасов в Россию они не могут. Да и Лукашенко, в общем-то, не может. Что тогда делать? Вот этот вопрос, он, конечно, очень сложен для системы, но, повторюсь, эта система сама себя загнала в эту ситуацию.
4: Ось, до речі, акурат перед нашей сустречей с вами у нас был эфир с Юрием Дракохрустом. Мы так само там трошку закранули эту тему, правда, у связи с тем, теперь кинется вот этот паливный кризис российский на Беларусь, те будут бойки на белорусских АЗС за бензин, и сярод іншых гаспадар Юры сказаў, што украінцы безумоўна могуць ударыць па беларускіх НПЗ, якія працуюць на Расію у тым ліку ў значнай ступені сёння. Пакуль такога рашэння не прынята, і кажа ён, хутчэй за ўсё прынята не будзе з улікам таго, што той беларускі бензін, які пастаўляецца, гэта капля ў моры тых патрэбаў, якія сёння мае ўжо Расія. То есть там дзённая патрэба ўсёй Расіі столькі, колькі Беларусь можа паставіць за год. Але ён кажа, самая вялікая праблема у вот на Расію магло б паўплываць, калі б Беларусь спыніла ўсе заводы, якія працуюць на расійскі ваенпрам. Але гэта нерэальна. Гэта нерэальна?
3: Гэта нерэальна. Ну, вот як вы себе можаце представіць, условно, когда-то былі прадпрыемствы, которые в основном производили какую-то гражданскую продукцию, её продавали. Потом Лукашенко после начала войны начал эти предприятия, естественно, за деньги русских, модернизировать, переориентировать. Есть предприятия, как тоже неоднократно мною было отмечено, которые возводятся с нуля в чистом поле. Это так называемый объект-участок, либо завод корпусных изделий, который в принципе только будет производить боеприпасы, полный цикл производства боеприпасов. Перестанешь ты продавать, сразу же две проблемы. Первая — это финансовая. А что будут делать эти предприятия? Дотационная экономика белорусская не сможет получать деньги. Ну и политическая, в общем-то, я думаю, тоже возникнут перед Лукашенко серьезные вопросы. А мол, как это, с чего это ты вдруг решил, что мы сперва вложили деньги, ты нам обещал, а тут, получается, ты так разворачиваешься резко. Поэтому здесь уже могут возникнуть еще и дополнительные вопросы политические. Поэтому нет, Лукашенко не может этого сделать. Но, повторюсь, это он сам себя загнал своей так называемой политикой в эту ситуацию.
4: Ну, вось вы кажаце, это вялікая праблема, ну, с аднаго боку, для рэжыма, што гэтыя прадпрыемствы, што гэтыя людзі будуць будуць рабіць. З другога боку, как бы сапраўды это праблема людзей, што рабіць. З трэцяга боку, вы настойваеце і робіце шмат для таго, каб на прадпрыемствы, якія працуюць на расійскае ваенпром, былі накладзеныя санкцыі, абмежаванні. У ідэале, каб гэтыя санкцыі прывялі да спынення працы гэтых заводаў, то бок атрымліваецца сітуацыя, што вы ў прынцыпе как бы вядзеце да таго, каб гэтыя людзі засталіся без працы.
3: Ну, смотрите, есть такой вариант, да? Но тут, оказывается, замаячил другой вариант, что прилетят украинские дроны, украинские ракеты, и этих предприятий просто не будет. Ну и каков выбор? Останавливаем работу и показываем тем самым, что мы не согласны с этим положением вещей. Мы боремся и помогаем украинцам так, как можем, либо украинцы сами возьмут и сделают то, что они считают нужным, и для выполнения их поставленных каких-то задач и целей. Но только когда Зеленский поставил ультиматум Лукашенко, как много криков мы увидели в Фейсбуке. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, это же мы же вроде как не участвуем, а не участвуем ли мы? А откуда появилась там условно Буча, Ирпень? Откуда все это было? Откуда, в общем-то, началось вторжение? Поэтому здесь вариант простой. Я, в общем-то, говорил о нем еще, наверное, и полгода или год назад, о том, что вот есть вариант санкций. А есть вариант, когда украинцы смогут решить вопрос, так как они умеют решать. Потому что очень многие предприятия, вот там тот же самый там Планар, который поставляет в Россию определенное оборудование на те или иные там производства, ну, сталкивался потом с проблемой, что поставлять было уже некуда, потому что прилетел Storm Shadow, и вопрос стал, скажем, вопрос закрылся, но ведь так и может быть и с Беларусью.
2: Гэта праграма Еўразум. Прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар разважае пра адказнасць Беларусі ў вайне Расіі з Украінай.
3: Ці людзі, конечно же, забываюць, з якой тэрыторыі действительно началось вторжэнне. Хто асуществляў помощь, разведку і какая, в общем-то, ответственность лежит на беларусах. Потому что не надо только говорить, что я чуть это Лукашенко. Это не Лукашенко все это делал самостоятельно. Это те беларусы, которые, ну, выполняли приказы, молча смотрели на происходящее. На Беларуси лежит ответственность, и это наша ответственность. И мы прекрасно понимаем, что происходит в нашей стране, и мы понимаем, что от победы Украины зависит очень многое. В всяком случае, по совести, если даже так просто говорить. По совести мы должны помогать Украине. И понимаете, эти люди, это не бывают в Украине, они не находятся под бомбежками, они не ездят по территории Украины, они не видят те кладбища, они не видят те разрушенные просто кварталы там, или какие-то там условно рынки, куда попадали российские ракеты. Им очень просто говорить. Ну, в принципе, что от них можно ожидать? Эти люди прямо, ну...
4: Ну, вы фактично, вот по их, ну, перефразуючи троху их аргументы, вы призываете, как вот то, что вы зараз описали, те жахи, были и в Беларуси.
3: Смотрите, если белорусское предприятие производит вооружение, мы говорим, что есть вариант какой? Есть вариант санкций. Но эти ребята тоже начинают кричать, ай-яй-яй. Сначала у них санкции не работают, потом санкции толкают Беларусь лапы Кремля. И первое, и второе – это ложь. Повторюсь, и вот Украина говорит, слушайте, мы сейчас в состоянии решать любые вопросы. Мы можем их решить иначе. И это тоже не устраивает. Ну, господа, вы хотите найти очень простые ответы на очень сложные вопросы в ситуации, когда в соседнем государстве идет война, где наша страна является, по сути, соагрессором, и вы хотите, чтобы все было настолько удобно, пускай Лукашенко, тот, кого вы так пытаетесь обелить, пускай он это не производит. Все, просто не производит. Пускай он просто выключит ретрансляторы, закроет эти заводы, но он этого делать тоже не хочет. И получается такая хитрая ситуация, когда, ну, в общем-то, все есть как есть, а мы будем делать потом какие-нибудь там посты в Фейсбуке о том, что ах, какой ужасный там Путин там нанес удар и все остальное. Я понимаю, что так очень безопасно, выгодно, кликабельно, но только в реальном мире все-таки все происходит сильно иначе.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму Арына Сабаленка не сустрэлася з Лукашэнкам?
5: У заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі.
2: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
6: Ещё недавно это как бы было маст. Ты не мог падумаць, хочаш ты мець дзяцей или нет? Ты как будто бы хочаш.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Беларусі фіксуецца дэмаграфічны крызіс, і адным з яго важных фактараў з'яўляецца нараджальнасць. Тут Беларусь знаходзіцца сярод антылідараў.
2: З 2017 года нараджальнасць у нашай краіне упала да рэкорднага паказчыка 1:0,2 з 1,5. І гэты паказчык адзін з найгоршых у Еўропе. Мы ідзем пасля Украіны.
1: У праграме «Гадзіннічак цікае» палітычны аналітык Артём Шрайман задаецца пытаннем, ці існуе магчымасць вылікаваць дэмаграфічную праблему ў Беларусі і пры гэтым не скаціцца ў жорсткія патрыархальныя ўстоі.
2: Вось што адказвае яму журналістка Яўгенія Сувак, а разам з імі размаўляе эканаміст Леў Львоўскі.
3: Ну, конечно, потому что, мне кажется, ответом на этот вопрос могут быть показатели здоровых стран.
4: Которые падают везде.
3: Они падают по миру везде ввиду естественных причин. Но если мы говорим про Беларусь, там они падают больше. Но мы можем посмотреть на ту же Данию, Швецию, Голландию, Данию, Швецию, Нидерланды, где много белокурых, кудрявых детей бегают по улицам, где семьи заводят по два и по три ребенка.
4: Евгения опять вернулась из Германии с какими-то арийскими мечтами.
5: Белокурые дети бегают по улице.
3: Наверное, не очень прозвучало. Я могу переговорить.
5: Нет, все нормально, очень аутентично.
4: Но я начинаю понимать, почему вас обоих не позвали на встречу с узбекскими женщинами.
3: И там женщины довольно эмансипированы. Но там есть вот те вещи, о которых мы говорили со Львом, перечисляли. И при этом есть эмансипированные женщины, которые понимают, да, и которые топят и за феминизм, и за все такое. Но при этом они рождают детей. Потому что для того, чтобы женщина... рожала детей, кроме того, чтобы ее заставлять постоянно, как это пытается делать Лукашенко, ей нужно обеспечить нормальные для этого условия. Это хороший уровень медицины, это хорошая заработная плата, это какая-то защищенность, это, опять же, количество, это же в том числе и зависит от мужчин, есть у тебя дети или нет, да, насколько ты видишь рядом достойных партнеров или достойных людей, которые помогут тебе.
5: Здесь Лукашенко не дает.
4: А белорусы тебе не достойны. Достойные партнеры.
3: Я не говорю про...
5: Сейчас узбеки приедут. Смотрим, как оно будет.
3: Что я имею в виду, что худший тренд на падение рождаемости задает Лукашенко. За 30 лет, 32 уже, привет, правления Лукашенко, насколько сильно сократились белорусы. Конечно, мы не можем винить в этом только Лукашенко. Опять же, общий мировой тренд, это понятно. Но, наверное, так себе история, когда ты заходишь с одним количеством, да, в президентство населения, рассказываешь 32 года, какой ты великий президент и вытащил страну, как Мюнхгаузен, себя за волосы из болота, но при этом у тебя почему-то белорусов становится все меньше и меньше.
5: Миллиончик примерно, да?
4: Ну, я тут только частично согласен. Тут не во всем вина Лукашенко. Еще то, что вот он там принял страну с рождаемостью 2 ребенка на женщину, а сейчас у нас рождаемость 1 ребенок на женщину. Ну, это все-таки не совсем его вина, или там даже, наверное, больше у него вина, если там мы посмотрим. У нас просто объективный тренд в мире, рождаемость везде падает.
3: Можно я встану? Дело же не только в нерождаемости. Он принял страну, условно, 2 ребенка на женщину, но дело же не только в нерождаемости. Белорусов уже стало меньше еще и по другим причинам. Они уехали, они умерли, может быть, не очень хорошая там медицина в каких-то вопросах или продолжительность жизни.
4: Да, но все-таки это довольно объективный тренд во всех странах, поэтому пока мы во всем прям винить его я бы не стал.
5: Мы перескакиваем этот вопрос, который мне на самом деле супер интересен. Он не столько белорусский, сколько вот мировой.
4: Давай вернемся к твоему изначальному вопросу про то, можно ли как-то совместить и борьбу за равные права.
5: А это связано с вопросом. Интересно, почему по всему миру, особенно в том числе в Беларуси, такой обвал рождаемости, учитывая, что не происходит за последние 20 лет какого-то такого радикального шажка из там «женщина была рабом 20 лет назад, перестала быть рабом». Может быть, на 10% улучшился статус женщины, но основной рывок произошел в 20 веке, задолго до.
3: Можно я коротко объясню, а Лев потом объяснит Да. Собственно, все, что я сказала, только более подробно. Как часто это происходит. Понятно, что есть разные варианты, но мне кажется просто, что за последние 20 лет произошел очень большой культурный скачок и интеллектуальный в сознании о том, что раньше как бы это было обязательное предназначение. Сейчас многие люди имеют выбор, они вообще хотят детей или хотят попозже, и у них есть возможность об этом задумываться. Еще недавно это как бы было must. Ты не мог подумать, хочешь ты иметь детей или нет. Ты как будто бы хочешь.
5: Это произошло, ты считаешь, в 21-м?
3: Да, да, я считаю, что это произошло за последние 30 лет. Ну, может быть, чуть-чуть больше. Мне кажется, да, за последние 20-30 лет. То есть понятно, что чуть-чуть к этому шло, но раньше, я помню еще, вот я была маленькая, и как бы мои родители, которые при этом совершенно не зациклены были на том, чтобы у них были внуки, то все равно это была какая-то вот обязательная история, что должны быть дети. То есть моя мама в какой-то момент говорила мне и моему бойфренду о том, что ну родите сейчас ребенка, дайте мне, я его вырасту, потом отдам. Ну, то есть условно, причем, что мои родители, это еще не самый вот в этом плане такой классический консервативный вариант. У тебя не было возможности подумать, хочешь ты иметь детей или нет. И потом случались все вот эти депрессии послеродовые в том числе и так далее. Или многие думали, так, а зачем мне вообще это нужно? Многие шутили, что я понял, что я child-free, или поняла, что я child-free на третьем ребенке, там, или что-то такое.
5: Почему изменилась эта культурная норма?
4: Так, перед тем, как вы заберете слишком глубоко, я скажу, что культурная норма не менялась.
5: Нормально.
4: У нас...
5: Да, подожди, давай мы послушаем мнение Жени, почему она изменилась.
3: Не, подожди, давай пускай он скажет, что не менялась, потому что...
4: Если вы посмотрите рождаемость на женщину, показатель там в любой развитой стране или там ныне развитой стране, то эта цифра, она уменьшалась весь 20 век. Просто в начале 20 века эта цифра была 5-6 детей на женщину. И вот она постепенно уменьшалась все это время. Она не так давно, за последние 20 лет, она пересекла вот эту границу 2 ребенка на женщину, которая является там, то есть если у тебя больше, чем 2 ребенка на женщину, то население все еще растет. И когда население росло, даже при том, что рождаемость снижалась, там вместо 6 детей на женщину, как в 1920 году начали рожать 2,5 ребенка на женщину, как там в конце 80-х, население все равно росло, поэтому никто не обращал внимания, что рождаемость снижается. А вот когда пересеклась эта граница в 2 ребенка на женщину, и население начало уменьшаться, тогда как раз все пошли обращать внимание, это обсуждать, но никакого вот коренной смены трендов не произошло.
1: Лео Львовский, Евгения Сугак и Артем Шрайман у программы «Годинечек тикая» разважают про причины низкой нарожаемости у Беларуси.
4: В этих трендах нету скачков. Что этот тренд, вот он плавно...
5: Мы сейчас не живем в каком-то моменте...
4: Мы не живем в моменте скачка. Это мы как человечество.
5: Отдельно, а мы как Беларусь.
4: Отдельно мы как Беларусь живем в моменте скачка.
5: Почему?
4: У нас тоже рождаемость там все время уменьшалась, ну, там, примерно там, с 90-х годов. В 90-х годах был совсем провал, но потом все восстановилось. Потом снова начало уменьшаться. Потом государство начало активно вкидывать деньги. И вот, наверное, в 2017 году у нас был какой-то пик рождаемости относительный. Там вот было 1,7 ребенка на женщину. Но вкидывали только деньги. То есть как раз то, с чего мы начали передачу, что мы обсуждали с Женей, что не предусматривалась идея о том, что вот у женщины может быть и карьера, и ребенок. Предусматривалась просто идея, что, ну, наверное, вам не хватает денег на ребенка. Вот мы вам дадим денег, и у нас относительно щедрые пособия относительно средних зарплат. Но только вот у нас нет яслей, у нас как раз в Беларуси очень плохо сочетается карьера с ребенком. И в итоге рождаемость снова пошла вниз постепенно. Потом в 2020 году у нас перестали публиковать данные. И в 2024 начали снова публиковать, и у нас был резкий скачок вниз. Угу. То есть так, как будто бы у нас началась какая-то война. Сейчас у нас вот 1,3 ребенка на женщину. Это очень мало. Это, то есть, самый низкий в Европе показатель. Вот если не считать Украину, но в Украине, там, во-первых, война, а во-вторых, из-за войны тяжело со статистикой. Почему так? Ну, что-то пошло не так. То есть, вероятно, там, одна из вещей, которая нужна людям, чтобы заявить детей, это, например, какая-то уверенность в завтрашнем дне. Ну, дальше тут
5: мы можем уверены, что завтра будет дно.
4: Спекулировать. Ну, видимо, да, белорусы не уверены в завтрашнем дне, не хватает стабильности. Ну, это то, что напрашивается. Ну, или вот все-таки у нас идет война, я не знаю.
5: Ну, понимаешь, война.
4: Вот, то есть то, что Женя сказала, это тоже правда, что прямо совсем сделать рождаемость так, чтобы население не убывало, то есть довести рождаемость до двух детей на женщину, еще ни одной стране не удалось с никакой политикой. Но, тем не менее, там, во всех европейских странах в среднем рождаемость в полтора раза выше, чем в Беларуси, потому что, да, создавая всякие хорошие условия и нормальные программы, можно рождаемость держать, ну вот, хотя бы на уровне полтора. Евразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончана.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся. Пачуемся.

0: протирает.
1: С уликом того, что мы заладили тут свою сцену, то, конечно, я чувствую такую особливую отказанность за то, что тут отбывается у тым лику. По-перше, за то, что отбывается на моей сцене, по-другое, на угол за весь фест. То бок, маю некий ownership и некое отчувание своей приватной отказанности. Поэтому так, якимсь боком, это, конечно, белостоцкий фест. Але ж это все ж таки фест, які присвячены усей дейности белорусов, якую они жыццяўляют за межой.
2: Як наогул у вас з'явілася гэтая самая ідэя про тое, что давайте зробім сваю сцэну?
1: Гэта не было таким, ведаеш, вырашэннем нейкім. Гэта была патрэба насамрэч, таму што тут як гэта не музычны фестываль, гэта нешта больш такое велізарнае, гэта больш аб'ёмная нейкая рэч. Але хацелася таксама прадставіць і музыку. І ідэя з'явілася проста на каленкі і разам з Павлам её абмеркавалі і вырашылі, што ну натуральна, чаму не, калі мы прывозім музыку і робім пляцоўку, бо галоўнае ў гэтай пляцоўкі гэта тое, что каждый человек может прийти, попеть, поиграть, побыть бубначом, да кем за угодно. Мы привезли инструменты, весь став, и можно просто подыходить и играть. У этом основная идея. Ну и, конечно, да, мы еще безумовно, мы презентуем белостоцких музыкантов.
2: Кого миновито?
1: По-перше, конечно, все резиденты белостоцкого музычного клуба. То бок, то Бизон, Вожик Полынский, Дяденька, Катя Водоносова, Курва Дикий, зразумело.

Дознаемся, что с трафиком на белорусско-польской мяжи, что тычется легковиков, то больше за 20 стоять у пункте пропуску Брест, а значно больше, более 70 у Брузгах. Что тычется автобусов, то только у пункте пропуску Брест более за 20 автобусов чекают выезду из Беларуси у Польшу. А коли говорка про фуры, то каля полсотни скопилось у Бераставицы. Ну, показчики не такие важкие и уражливые, как это отбывалось еще летось, в минулом годе. С польского боку поведомляют, что так само особливых чергов нема, только по-ранейшему часово спыненный рух у пунктах пропуску Полоуцы и Словатычи.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Правоабаронца вясны Валентин Стефанович стал лауреатом франко-немецкой премии. У Амстердаме рыхтуют масштабную акцию солидарности с белорусскими политвязнями. У Беларуси перестанут регулировать цены на многие товары.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Только теперь стало известно про узнагородження белорусского правооборонца Валентина Стефановича франко-немецкой премией за правы человека и верховенство права. Подія отбылася еще 10 снежня минулого года, однако у мэтах безпеки имя правооборонцы тады не было официально опубликовано сирот 15 угонорованных. Про гэта пиша правооборонший центр «Вясна». Варто означить, что ранее этой престижной узнагородой уже были отзначены белорусы. Старшиня «Вясны», лауреат Нобелевской премии миру Олесь Беляцкий и былы старшиня Белорусского хельсинского комитета Олег Гулах. Франко-немецкая премия за правы человека и верховенство права заснована у 2016 году министрами замежных справ двух краин. Яна штогод присуджается правооборонцам, журналистам и активистам з усяго свету за выбитный уклад у оборону демократичных каштовностей и верховенство закона, часто во умовах серьезной особистой рызыки. Вельми важно памятать про белорусских политзняволенных и казать про их увесь час, каже былая политзняволенная журналистка Белсата Катярина Андреева. За кратами у Беларуси зараз находится 21 представник СМИ, сирот яких муж журналистки Игор Ильяш, журналист Белсата, и яе коллега Людмила Чекина, былый гендиректор Тутбай. Як зазначая Катярина Андреева, яна за их особливо хвалюется и закликая белорусскую супольность частей узгадывать про гэтых людей, каб их хутчэй уключили у спіс на вызваленне.
4: Вельмі важна памятаць і казаць увесь час, бо ўсе з нас маюць свае кантакты, маюць сваіх знаёмых, і часам ты нават не ведаеш, які са шляхоў прывядзе чалавека да таго, каб яго менавіта падчас перамовы вызвалення ўзгадалі. Таму усіх, хто мае доступ да такіх кантактаў, я папрасіла як мага часцей нагадваць, што больш за 20 беларускіх журналістаў знаходзяцца ў зняволенні цяпер, і у тым ліку жанчыны.
3: Сярод зняволеных супрацоўнікаў медыя, якія знаходзяцца на данный момант за кратамі, ёсць і два прадстаўнікі нашага беларускага радыё «Рацыя». И у протяг темы. У Амстердаме рыхтуют масштабную акцию солидарности с белорусскими политвязнями. На 19 вересня 2026 года на верфи НДСМ отбудется масштабный перформанс под назвой «Удар по тишине». Организаторы плануют собрать каля 1200 человек, каб супольно выступить у подтрымку людей, якія застаются за кратами у Беларуси по политичных мотивах. Автор проекта, медиамастак и куратор Максим Тыменька, пропонуя удельникам опрануть кордонные маски с тварами реальных белорусских политвязнев. Выкористовывающие простые бытовые предметы, каструли, ведры, бляшанки, тевечки, як импровизованные ударные инструменты, люди створать супольный гуковый ландшафт. Гэта стане символичным голосом для тех, кого спробуют змусить молчать у турмах. Да інших тем. У Беларусі вырашылі скараціць спіс тавараў, цэны на якія рэгулюе дзяржава. Адпаведная пастанова ўжо падпісана прэм'ер-міністрам Аляксандрам Турчыным, але пакуль не ўступіла ў сілу. Пасля змяненняў у пераліку застанецца ўсяго 76 пазіцый замест ранейшых 199, высветліў Офіс Лайф. Так, с продуктового пералику зникне одразу некалькі позиций. Держава больше не будет регулировать у приватности цены на соки и нектары за выключением продукции для дитячего и диетичного харчевания. Сирот нехарчовых товаров змен будет больше. Держава перестане регулировать цены на всю мужчинскую и жаночую вопротку, а так само обуток. Значно скоротится и пералик дитячих товаров. З яго приберут большую частку одения и обутку, цацки, колыски, заплечники и ранцы. Так само держава перестанет регулировать цены на автомобили и запчастки до их, ровары, будовничие и лакофарбовые материалы и иншие нехарчовые товары. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 26-28, на Берасцейшчыне яшчэ вышэй да плюс 30.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація. Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 16 липня. У такі ж день 1054-го відбувся розкол християнської церкви на римсько-католицьку і православну. У тим годі папа римський Лев IX послав у Константинополь своїх послов-легатів на чолі з кардиналом Гумбертом для розв'язання конфлікту, початок якому був покладений закриттям у 1053 році латинських церков у Константинополі. Однак знайти шлях до примирення не отрималося, і 16 липня 1054-го у соборі Святої Софії папские легаты обвестили об детронизации константинопольского патриарха Михаила Кирулария и ягоном отлучении от церквы. У отказ на гэта 20 липеня патриарх отдал анафеме папу и ягоных легатов. Гэта послужило расколу христианской церквы, у вынику якого каншаткова адасобіліся римско-католицкая церква на заходе и православная на усходе.
1: Нагодник!
2: 16 липеня 1945-го у США на полигоне каля Лос-Аламоса, штат Нью-Мексико, был вырабленный наземный выбух первой у свете атомной бомбы. Успышку было видать на 290 километров, а гук был чутный на отлеглости у 160 километров. У процессе подрыхтовки ядерного выпробования на полигоне была побудованная 30-метровая вежа. 12 липеня почалася сборка ураново-плутониевого атомного зарада, могутность якого складала 20-22 килотонны. Праз два дні амаль готовую ядерную приладу без детонатора подняли на вершиню вежи. У ночь на 15 липеня на ёй усталявали детонаторы, а 16 липеня у 5 годинов 29 хвилин 45 секунд установка была подорваная.
1: Нагодник!
2: 16 липеня 1965-го при уделе президентов Франции и Италии Шарля де Голля и Джузеппе Сарагата отбылось урочистое открытие автомобильного туннеля под Монбланом, наивысшей вершиней Альпов, который связал два курортных центра – Курмайор у Италии и Шамани у Франции. Туннель будовался 8 годов, ягоная должиня склала 11 километров 600 метров, а ширина крыху больше за 8,5 метра. Вышиня скалы над туннелем перевышает 2 километра.
1: Нагодник!

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви
2: вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 24 сакавіка 1974 года. Оля Федзі была так покорна и послушна была так на все. Вечерком, каб не узнали суседзі, побежала она в лесок. У лесу ожидал ее Федя. Говорил, обнимал, целовал, а потом взлетел, как разбойник, и на Олю напал с топором. 5 ударов она получила, и на землю упала мертва. Земля кровью ее облилася, и вот так ее жизнь решена. Это 3 з 11 куплетов песни, якую до сегодня спевают у вёсцы Добры Вады на Гайновщине. Было это в 1953 году. Федя Столяр будовал будинки в Добрыводе после великого пожару. Потом будовал у Репчицах, что в несколько километров от Добрыводов. В тот час познакомился он с Олей Вяремчук, 17-годовой пригожей девчиною, якая с малых год осталась сиротою. Виховали Олю и двух яе братов чужие люди. Шмат гора спознали сироты. Молодая, наивная Оля верила Феде и кахала его. Думала, что будет он яе мужем, а далейший лос будет счастливейший. Спотыкалася с Федем часто и однойчи сказала, что в их будет дитя. Пасля было всем ведомо, что Оля тяжарная, и тогда Федя призадумался. Коли б она была богатая, коли б имела пасах, дык тогда все было бы в порядку. А так что? Голая, як бизун. Ды батьки Феди не любили ее, як яны говорили «галаёв». И врешце Федя придумал выйсце страшное, нечеловечее. Договорился с Олей, каб споткаться, каб поговорить кончаткова об веселье, об усім так, як гэта трэба было б. Оля ішла с открытой душою на гэта спотканне, счастливая, что, як думала Федя, перастав урэшце кривить душою. Иду на апошні рашаючы бой, на канчатковае рашэнне наших справ, сказала суседзям Оля, отправляючыся на спатканне с Федзем. И сустрэлася яна ў хваіне с Федзем. Селі разам пад салдацкім акопчыкам, які астаўся ад вайны. Размова была кароткая, нечакана. Федзя ўскочыў на яе і доладам у 5 месцах рассёк ёй галаву. А каб не чуваць было яе крыку і стогну, задзёр ёй кашулю і сукенку і ўкруціў галаву, уцягнув яе ў гэты акоп, засыпаў зямлёю і нанасіў туды голля, а сам уцёк з месца злачынства. Оля не вернулася дамоў. Приходили дни, ее стали шукать, и милиция шукала, и люди. Ходили по полях и лесах, праз гэтую хваину так само проходили. Подозревали, что гэта Федя звёў ее со свету, але доказаў не было. Яго затрымала милиция, але пустила. Сведки з Рэчыц схлусили, что Федя в той час был у их у хате и не выходил никуды. Скончилася осень, прийшла зима, а за ею весна. І ось випадкова дівчина, ідучи зі школи, задумала в той хвоїні пошукати майових грибов. Під галлем бачила яна, мусить, лісіною нору, і тут же побачила вечую руку. На гэтую вестку збігліся люди, откопали Олю, познали яе по яще не згнівшей вопратці, і все помаленьку почало виясняться. Брати Олі Володя і Сенька тяжко пережили смерть родной сестри, з якої разом без батьків росли і виховувалися у чужих людей.
2: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Перше трансгранічне радіо FM. Білоруське радіо Рація.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Площу полощу дождь, пронизливый и густы. Только два диваки на площади.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година в Беларуси, полдень у Польши.
3: У Беластоку вышла книга экс-политвязня Миколая Статкевича. У Беларуси перестанут регулировать цены на многие товары. Индонезия увела безвизовый режим для белорусских громадян.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Беластоку выдали книгу экс-политвязня Миколая Статкевича «И гэта ўсё ў табе» – зборник турэмных эсэ. Про гэта политик распавёў у своим телеграм-канале. У галоўным тексте гэтай книги, який даў ёй назву, я мусіў пропанаваць свое вызначэнне наших инстынктаў, ды іх пералік. А потым на подставе гэтага апісаць, як мы робім свой моральны выбор у складанай ситуации. Спадзяюся, что разумение гэтага дапаможа чытачу лепей зразумець чалавечую сутнасць, сябе і ўсё, што отбылося и отбывается с нашей краиной и нами, пишет Статкевич у заключном тексте на опошней сторонце в окладке книги. Нагадаю, оппозиционный политик был затриманы 31 травня 2020 года у Менску. У снежня 21-го ему присудили 14 годов позбавления воли. 11 вересня 2025 года лукашенковские улады вызволили и выдворили с краины 52 зняволенных. Миколай Статкевич стал одним из этой группы, кто отмовился выезжать с Беларуси. После этого он протягнул отбывать покарание за кратами. 19 лютого 2026 года стало известно, что Миколай Статкевич вышел на волю. У политика у зняволені здарился инсульт. Лауреат Нобелевской премии миру, старшиня правооборонного центра «Весна», экс-политвязень Олесь Беляцкий, полгода после вызволения за кратов веде активный лад життя. Уключение у правооборонной справы «Весны», шматлікія сустрэчы на разных узроўнях, удел у дискуссиях. Апошняя з іх – гэта панельная дискуссия «Слова супраць гвалту. Культура и правы человека у Беларуси», где Олесь Беляцкий выказал абсолютную упэўненасць, что ключевую ролю у будущей перамозе за демократичную Беларусь адыграе родная мова и культура.
4: Фактично, как и все апошние 150 годов, для беларусов беларуская мова – это не только сродок коммуникации, это и сродок захования себе, и сродок супротиву, денационализации и растягивания нас по разных кутках. Для нас наша мова и наша культура – это основа, это то, что даст нам возможность выжить и быть народом в будущем.
3: Да, особо Олеся Беляцкого заўсёды великая цікаўнасць. Задается шмат пытанняў, у тым ліку и про тое, ці ахвяруе ён для барацьбы за демократичную Беларусь и правы человека частку грошей з Нобелевской премии. Паводле яго, для гэтага створаны Международный фонд Олеся Беляцкого с накіраваннем туды частки гэтых грошей. Да інших тем. У Беларуси вырашили скоротить спіс товару, цены на якія регулюе держава. Адпаведная постанова уже подписана премьер-министром Александром Турчиным, але пакуль не уступила у силу. После изменения у пералику застанется усяго 76 позиций замест ранейших 199, высветлил Office Life. Так, с продуктового пералику изникне одразу некалькі позиций. Держава больше не будет регулировать у приватности цены на соки и нектары за выключением продукции для дитячага и диетичного харчавання. Сярод нехарчовых товаров змен будет больше. Держава перестанет регулировать цены на всю мужчинскую и жаночую вопротку, а так само обуток. Значно скоротится и пералик дитячих товаров. З его приберут большую частку одення и обутку, цацки, колыски, заплечники и ранцы. Так само держава перестанет регулировать цены на автомобили и запчастки до их, ровары, будаўнічыя и лакофарбовые материалы и іншыя нехарчовые товары. Индонезия включила Беларусь у список краин, громадянам яких дозволены безвизовый уезд. Отповедное положение подписал министр иммиграции и поправчих установ Украины Агус Андрианта. Ранее Беларусь и Индонезия домовились об установлении безвизового режима, а так само открытии промога авиарейсу. Безвиз с Индонезией термином до 30 дней для беларусов был припынен у соковику 2020 года у мэтах борьбы с пандемией коронавируса. После этого громадяне Беларуси вымушенные были оформлять визы у электронном выгляде або по прибытии. Громадяне Индонезии уже могут уезжать у Беларусь без визы на термин до 30 дней. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация.
5: Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў, на берасцейшыні цяплей да плюс 29 градусаў, без ападкаў, вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца дастаткова спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад плюс 27 да плюс 29 градусаў, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 16 липня, четвер. Щиро жадаю, каб день надалі подарував виключно приємні емоції, не гледачи на спекотне надвор'я, пленної праці, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо «Рації». Я Кирил Малаховський, сьогодні з вами у студії. Особливе привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку приємного, легкого вам шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт Рэха ўжо спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і таксама карыснай інфармацыі не будзе нам бракаваць. Далей нас у радыё кулісах чакаюць Брюс Спрынгстін, «Дай дарогу», Адам Ламберт, Іван Буслай, «Мутнае вока» ды іншыя выканаўцы. Уже літерально про 4 хвилины Олесь Дубовец разгарне свой нагодник, а крышечку позднее нас чекает передача «Рацию подорожжа», где Юрка Ляшинский и Вольга Семашко протягнут свою вандровку по христианских мястинах. Заставайтесь с нами.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 16 липня. У такі ж день 1054-го адбыўся раскол хрысціянскай царквы на рымска-каталіцкую і праваслаўную. У тым годзе папа рымскі Леў IX паслаў у Канстантынопаль сваіх паслоў-легатаў на чале з кардыналам Гумбертам для развязання канфлікту, пачатак якому быў пакладзены закрыццём у 1053 годзе лацінскіх цэркваў у Канстантынопалі. Аднак знайсці шлях да прымірэння не атрымалася, і 16 ліпеня 1054-го у саборы Святой Софії папские легаты обвестили об детронизации константинопольского патриарха Михаила Кирулария и ягоным отлучении от царквы. У отказ на гэта 20 липеня патриарх отдал анафеме папу и ягоных легатов. Гэта послужило расколу христианской царквы, у вынику якого каншаткова адасобіліся римско-католицкая царква на заходе и православная на усходе.
1: Нагодник!
3: 16 липеня 1945-го у США на полигоне каля Лос-Аламоса, штат Нью-Мексика, был выраблены наземный выбух первой у свете атомной бомбы. Успышку было видать на 290 километров, а гук был чутны на отлеглости у 160 километров. У процессе подрыхтовки ядерного выпробования на полигоне была побудованная 30-метровая вежа. 12 липеня почалася сборка ураново-плутониевого атомного зарада, могутность якого складала 20-22 килотонны. Праз два дні амаль готовую ядерную прыладу без детонатору подняли на вершиню вежи. У ноч на 15 липеня на ёй усталявали детонаторы, а 16 липеня у 5 годинов 29 хвилин 45 секунд установка была подорваная.
1: Нагодник!
3: 16 липеня 1965-го при уделе президентов Франции и Италии Шарля де Голля и Джузеппе Сарагата отбылось урочистое открытие автомобильного туннеля под Монбланом, наивысшей вершиней Альпов, який связал два курортных центра – Курмайор у Италии и Шамани у Франции. Туннель будовался 8 годов, ягоная должиня склала 11 километров 600 метров, а ширыня крыху больше за 8,5 метра. Вышиня скалы над туннелем перевышает 2 километра.
1: Нагодник!

По заходе краины чакаются краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер паўднёва-ўсходні умеренный, днем порывистый, от 15 до 20 метров за секунду. Температура ночью складе от плюс 10 до плюс 14 градусов, по заходе до плюс 19. Днем чакается от плюс 24 по паўночному сходе до 31 градуса по паўднёвым заходе Беларуси. Вы с такой надворы на здраженьке чакая тягам ближайших дзён, рабіце высновы, калі будете плановать свои перамяшканні. Гурт «Дай дорогу» с треком «Не веру» протягивает наш дзённый эфир. Yeah.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.

0: барадой.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 16 липня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають ГІБР, Десмонд Декер, Ригор Лепс, Деліаніт Агутін, не здивляйтеся, а так само гурти The Searchers, The Police, DDT, Life, Sunny Day Real Estate, The Soil. Долучайтеся. 16 липня 1930-го народился Ги Биар, французский шансонье, композитор и поэт, батька актрисы Эммануэль Биар. У 57-м Ги Биар записал свою первую пластинку, у 58-м яна отримала гран-при французской ассоциации критиков грамзапису. У агульной складанности Ги Биар написал каля 300 песень. У 94-м годе французская академия уручила ему великую медаль французской песни.

Напрыканцы программы «Изнов на родины» воз музычных текаля музычных подеев только тое, что 16 липеня 66-го Эрик Клэптон, Джек Брус и Джинджер Бейкер сформовали первый супергурт «Крим», а у такий же день 68-го «Битлз» почали запис песни Джона Леннона «Cry, Baby, Cry», якая увайшла у белый альбом. 16 липеня 1974-го народился Джереми Иник, американский рок-музыка, наибольш вядомы як фронтмен гурта Sunny Day Real Estate. Дякуючи творчасти гэтага гурта, Эма выйшаў за рамкі андэграўнду, у якім ён знаходзіўся з сярэдзіны 80-х і дасягнуў поспеху ў мейнстрыме. Дэбютны альбом Sunny Day Real Estate Diary можна лічыць першым сапраўдным Эма-альбомам 90-х гадоў. У той самый день, 16 липеня 74-го, народился Райан МакКомбс, американский вокалист. С 97-го по 2004-й был вокалистом у гурте Soil, с 2005-го по 2011-й спевал у шерогах Drowning Pool, але у 2011-м вернулся у Soil. На развитание пропоную послухать и Sunny Day Real Estate, и Soil. Тримайтесь!

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Во Украине пришли акции о подтримку министра обороны Михаила Федорова. Початок политического диалога у Венесуэле может стать прикладом для Беларуси. Под Городни будуют культурно-исторический парк «Старый город».
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: В Украине пришли акцию подтримку министра обороны Михаила Федорова. Поводле украинских СМИ люди вышли на улицу у Киеве, Львове, Одессе, Днепры, Івано-Франковску, Луцку, Хмельницким, Ужгороде и Винницы. Удельники акции потребовали покинуть Федорова на посаде, а так само выказали незадоволенность деяниями керовництва Узброенных сил Украины. Сам Федоров у социальных сетках написал, что для его было великим гонором служить украинскому народу на этой посаде. Тем самым он фактично подтвердил свой сход. Причины чимы отставки официально не называются. Поводле информации шерогу выданий со спасылкой на анонимные крыницы, гаворка может идти про разноголосье помеж Федоровым и главнокомандующим Узброенных сил Украины Александром Сырским, а так само про спречки вокруг питаний оборонных закупок. Гэтай звесткой покуль не отримали официального подтверждения. Кадровые змены отбываются на фоне переформатования украинского урада. Ранее Верховная Рада отправила отставку кабинет министров, после чего началось формование нового склада ураду. Початок официального политического диалога помеж часовыми уладами Венесуэлы и демократичной оппозиции может стать важным прикладом для Беларуси. Такое меркование выказал спикер Координационной Рады Артем Брухан, комментуючи свою заяву с нагоды початку перемовы у этой латиноамериканской краине. Поводле Брухана, навод глубокие политические кризисы могут вырашаться мирным шляхом праз инклюзивный национальный диалог.
4: Фактично, венесуэльский кейс – это может быть таким сигналом и прикладом для белорусов, что протяглый политический кризис, протяглый раскол, репрессия, авторитаризм. Есть шляхи выхода навод с такой складанной ситуации – политический диалог часовых уладов, уладов с оппозицией. Все так само будет вельми залежить от контексту агульно-геополитичного.
3: А Брохан подкреслил, что диалог махчимы только при выконании шерогу принциповых умов. Сярод их и вызволение всех политичных зняволенных, створение умов для свободных и справедливых выборов, а так само удел у процессе усих значных политичных и громадских сил. Менавито такие элементы сегодня закладаются у венесуэльский перемовный процесс.
4: Некольки сотен там засталося политвязней, или почнутся вот эти перемовы, так помеж позиции уладами венесуэльскими, махчима мы побачим вызволение остальных политвязней. Хучше за все отбудутся и демократичные выборы, у яких смогут принять удел усе политичные силы. Это довольно добрый приклад для Беларуси, як может быть медиация идти назиранием Злучених Штатов Америки.
3: Поводле Артема Брухана, показальным для Беларуси выглядает и сам венесуэльский досвид. Еще недавно режим Николаса Мадуры сдавался непохисным, однако сегодня он находится под следствием, а краина шукая шляхи мирного политического переходу. У агрогородку Коробчицы под Городни будуют культурно-исторический парк «Старый город». Как поведомляет Пул 4 регион, теперь для экспозиции активно собирают исторические экспонаты. Так, на перроне местного вокзала планируют усталевать соправдный паровоз с початку 20-го стагодия, а у будинку друкарни появится друкарский станок 16-го стагодия. Одной из головных отметностей нового комплекса станут годинники часу. По воде задумы створальников, они будут показывать сюжеты из истории Городни и знакомить на ведвальников с ключевыми подеями минулого города. Однако реализация этой идеи уже выкликала сумневы у корыстальников социальных сеток, бо небезпека новодела у тем, что он может створить иллюзию захованной истории там, где на самом деле только сучасная стилизация. Реконструкция не повинна подменять соправдные помники и стирать память про страченное. Инакш замест захованной спадчины мы отримливаем пригожую, але штучную картинку минулого. Под Менском открылось лавандовое поле для фотосессии. Локация «Блакитный сад» находится в Вилейском районе, прикладно за 70 километров от Менской кольцевой автодороги. Лавандовый сезон будет коротким. Наведать поле можно только до 19 липня. После этого кветки зарежут для дальнейшей перепрацовки. Организаторы отмечают, что трапить на территорию можно только по попередним записи. Больше новину на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, ападкі дажджу не прагназуюцца. 26-27 градусаў цяпла, вецер паўночны 3 ў парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: Сегодня четверг, 16 день липеня. Информационно-музычный эфир на радио «Рация». У студии Михаил Андрасюк и буду с вами до 19 белорусского, до 18 годины польского часу. А прикладно праз 2 с половой хвилины с устранимся с гостем «Рации».

0: Гость рации.
1: А сегодня в гостях у меня Вячеслав Лазарев, журналист, былый политвязень. Добрый день, Вячеслав.
2: Добрый день. Приятно, что пригласили.
1: Затримали тебе 9 лютого 2023 года. Можно здогадываться за журналистскую працу. Але затримливали и ранее, так само за журналистику, как это называется, за незаконный вырабатывание продукции СМИ.
2: Так.
1: А как отбывалось затримание? Родные, здається, навіть не одразу довідалися, куди зник Вячеслав.
2: Ну, это было эффектно одразу там, потому что там приехали супрацовники, милиционеры там с автоматами и поклали на пол, на дорогу, и поклали и скрутили руки, и все там, пистолет в голове. Потом посадили на стул, пришел ГБшник, и требовал, как бы я там отдал пароль от телефона. Ось я пошел там требовать адвоката. Ну, и он каже, а, коли так, и все. Ну, и тогда уже они там все это робили так демонстративно, там, некая ласточка, коли там руки выше головы тебе ведут, и специально там робят таки выгляд, что некий опасный там, вот, злодей, вот. Ну, не так это было.
1: Пират-рус, я дома.
2: Пират-рус обовязково, так, заполохали там мати, спочатку ей не было, потом она пришла, и, ну, я потом уже доведался, что там были там некие там слова там такие дренные, вось, и, ну.
1: Сдается, на квартире, где прописанная жонка, так само был пират-рус?
2: Это было поздней.
1: Ага.
2: Я 10 отсидел у СИЗА на месяцев 6, вось. И потом, когда меня вот вызвал следший и да, показал паперку о затримании там жонки.
1: А дома было маленькое дитя, это не имеет значения для их?
2: Мне сдается, что яны, у их нема неких меж, как бы поуплывать, яны готовы на все. И оторвать от мати грудное дитя, и мати саму там запугивать, и ставиться, и посадить в СИЗА. Мне сдается, что колени хочет нечто там добиться своего, у них нема никаких меж.
1: 25 вересня 23 года у суде сказали 5 годов 6 месяцев. Что подумал? 5 годов? Долгий термин.
2: У той момент, широко кажучи, ну, это зрозуміло, что там термин вельми великие, сдавалось, что будет меньше, але у той момент я больше глядел за реакцией мати, потому что я бачил ее у суде про шкло, и ей вельми было дренно, и тому я больше сошел за ее, и термин уже не так отошел на задний план.
1: А у 24-м годе у колонии ты захворел на пневмонию, лежав у лякарні. Що можеш сказати про туремну медицину?
2: Ну, гэта некі, гэта не медицина. Мы размовляем завсёды, вот то вызвалился, як это все отрымлівалось. Наадварот, гэта робіцца некі такі тиск. Медицина, по сутності, там трэба нешта, щоб здарылось там з усім чалавекам, калі он уже помирает, тады они пачынают, ну, как бы паперки некі не заполняць, тады они пачынают нешта там рабіць. А так, я несколько раз попадал, ну, после ШИЗа с пневмонией, вось, и, ну, было такое, что я вот сижу в ШИЗа до конца термина, выхожу, проверяюсь, мне пневмония, я на меня трошки там подлечивают, что-то нечто робят, некий-то, ну, термин проходит, и одразу снова в ШИЗа, ну, и какие-то, может быть, там, медицинский подход.
1: А какой доступ далеко?
2: складана. Шмат чаго нет. Ставяцца, ну, калі пытаешься нешта там даведацца, там такі стандарты падыход, прапісваюць у всех там адным там разам, вось. І такое было, што мы больш там карысталіся дапамогай лекары, якія там сидзелі у там калоніі. Мы больш там інфінікі, таму што, ну, туда хадзіць да лекара ад калоніі было, ну, бессэнсоўна.
1: Вячаслаў, жоўтыя біркі, што хаваецца за гэтымі словамі?
2: Забарона спецыяльна аддзяліць, ну, абмежаваць іншых. І, ну, асноўная гэта мэта гэта была, каб вось паказаць, вот ёсць палітычныя, і это заўсёды ўсім астатнім казалось, што із-за іх вот стасункі в калоніі сталі дрэнныя, і вось яны вот павінны, і, ну, трэба там зрабіць так, каб ім жылось там кепска. Вось.
1: Памятаю, калі з'явілася інфармацыя вось пра гэтыя жоўтыя біркі, улады доўга аспрэчывалі, што не, няма чагосьці такога, ніяк там палітычныя не пазначаюцца. Тым не менш аказалася, што так, што ёсць.
2: Так, так, пазначаюцца, і гэта пазначаецца з першых дзён, калі толькі затрымалі ў СІЗА адразу, калі, ну, астатнім яны знаходзяцца, не ў СІЗА, а ў УІЧУ. Астатнім, калі даецца нейкі матрас, то, але, ну, палітычным ўсё забіралось, не было ніякай, ну, падлогі, і там праз кожных там колькі там 2-3 гадзіны прыкладна там падымаюць людзей, і, ну, вот такі вот робіцца тыск, каб, ну, настроіць астатніх супраць, ну, што гэта із-за вот гэтых палітычных у вас такі вот стасункі.
1: Хаця паводле беларускага закону няма, не існуе палітычных вязняў, але жоўтыя біркі чамусьці ёсць.
2: Ну, так, так, гэта такое.
1: А ёсць адна турма, а ў турме і палітычныя, і непалітычныя, усялякія там крымінальнікі, бо хтосьці на п'яную галаву ехаў на машыне і здарылася аварія з ахвярамі, бо хтосьці штосьці украў. Ну, ёсць гэтыя палітычныя. Адрознае стаўленне з боку адміністрацыі, турэмнай адміністрацыі?
2: Ведаеце, да нейкіх там забойцаў і, наадварот, іншыя стаўленні, яны больш супрацуюць з міліцыянтамі, з кантралёрамі, вось. І мы, бывала, часам жартавалі таксама з палітычнымі, што за забойства могуць менш даваць, як некаторым за палітычныя, за нейкі, ну, за нейкую дробязь. Вось. І стаўленне там, зразумела, было такое, што, ну, жыццё палітычных і нейкіх там забойств было больш лепшае, ну, але дзіўна, калі там яны выйдуць на волю, і ад іх больш можа нешта там дрэннага, чым чалавек, які там нейкі там навуковец ці нейкі там лекар сидзіць, ён можа нейкую карысць прынесці ў дзяржаву, але вырашылі па-іншаму.
1: А спробы вербаваць палітычных?
2: Так, зразумела, што і прыходзяць і супрацоўнікі ДКБ, каб падпісалі нейкі там паперкі і ўсё. Ну, ёсць нейкі такой ціск.
1: Да цябе з такімі прапановамі не звярталіся?
2: Так, у СИЗА калі сядзел, прыходзіл ГБшнік і спрабаваў неяк там паўплываць. І па сутнасці то, што затрымалі жонку, гэта вот быў адзін з іх ціскаў, таму што я нічога не казаў. Вось, і каб на мяне неяк паўплываць.
1: Кшталту шантаж?
2: Так, так. Не мае ніякіх маральных межаў.
1: Зробіш, як захочам, адпусцім жонку, чи які там варіант?
2: Былі такі, казалі, але ну, я разумел, што словам гэтых супрацоўнікаў верыць нельга. Адзінае толькі, вось, я спачатку у мяне была такая стратегія зусім нічога не казаць, але каля жонку затрымалі, я ўсё ж распавёл, што жонка тут не пры чым, чтобы это было на паперке, чтобы это было бачна на судзе. Але гэта было ўсё роўна бессэнсоўна, на судзе далі тэрмін і жонкі, і далі тэрмін мне.
1: Бо яе асноўная віна, здаецца, ў тым, што проста жонка.
2: Так, так. Дакладна.
1: Яна ж журналістыкай, у прынцыпе, не займалася.
2: Не займалася.
1: Даведаўся, што выходзіш на волю. Як гэта было? Раптоўная такая інфармацыя, нечаканая, ці былі раней нейкія, там, скажам, сігналы, што штосьці адбудзецца?
2: Мы навіны глядзелі і зразумела до нас даходзілі, што не ёсць нейкі там памілаванне, не ёсць нейкі вызваленне, але это рухалось вельмі так павольна, вось, і калі мяне вызвалялі, ну гэта было зусім непадобна, не было ніякой информации, что тебя там кажут, что тебе позволяет. Не, наоборот, пришел некий там супрацовник, что кажет, забирай речи, вось, их, ну, забрали, закрыли, и все, ну, и типа гуляй далей. Мне сдавалось, что меня посадят на ШИЗО, вось, але не посадили чамусьці, вот. А потом ночью выкликали, сбирайся, у тебя там 5 хвилин, и все, и собрали людей и уже там ближе до раницы отправили на неких там вот передали все речи неким людям в масках, не было там на микроавтобусах не было никаких знаков, и все, нас посадили, ничего нам не казали, что там едем в Городню, ось, а что там будет, что далей, неведомо.
1: Не было информации, что едем на межу?
2: Не-не-не, ну мы потом поглядели, что путь, коли, ну, шлях.
1: Родня же осталась сбоку.
2: Так,
1: так. Едем, и тогда что, сдогадались, что можно?
2: Потом супрацовник уже отказал, что у вас президент таки-то, вот, помиловал, вось, и, ну, вот, ну, уже было уже там зразумело, потому что у нас не было никаких гайденков, ну, не потребовали нам нечто там на 10 капелюшці, нечто еще, вот, ну, уже здогадывались, что...
1: Это была группа с 5-10-2 человек.
2: Так, так.
1: И в этой группе был Микола Статкевич. Але на іншым автобусе, ці бусику.
2: Так, я ехал в іншому автобусе, и вот, ну, не побачил это, что отбывалось, але вельми гонорусь.
1: Але вельми хутка стало вядома, что Статкевич застаецца. Яшчэ там на мяжы вы пра тое даведаліся, ці ўжо?
2: Так, так, калі мы ўжо перасеклі мяжу і пачалі ўсе казаць, вот, што Мікола застаўся, і вот. Все былі здзіўлены, зразумела.
1: Выціснулі вас у Літву, але ты ўсё ж такі вырашыў пераехаць пазней ўжо ў Польшчу.
2: Меня запытывались, что ты себе збираешься далі робіць. Я отказал, что збираюсь, як раней, працаваць на Белсаце і збираюсь у Польшу. Вось. І, ну, але нам отказали, что лепш зрабіць літовское ВНЖ, а потом уже там переехать в Польшу. Мы так і зрабілі.
1: І зараз у Варшаве знаходишься.
2: Так, знахожусь у Варшаве, чекаю легалізації.
1: А що з журналістикою?
2: З журналістикою все добре. Набираємо емоції і як тільки отримається, почнемо працювати на 100%.
1: В'ячеслав, а молодим хлопцям, дівчинам, які я поступають в осінню на журфак у Білорусі, що б ти сказав? Не йдіть туди? Чи все ж таки треба комусь?
2: Относиться треба, коли є можливість отримлювати виховання, зрозуміло, отримлювати. Але, як це робили у совєтський час, каб не усі слова докладно приймали там до себе і отримлювали, ну, там, то, що потрібно, то, що можна використати, каб це, ну, не вельми впливало на голову.
1: Моїм гостем був В'ячеслав Лазаров, журналіст, былий політв'язень. Добрий день. Ні, дякую, В'ячеслав.
2: І вам дякую.
1: І хай черговий день буде справді добрим.
2: Добре.
0: Гость рації.

0: день с рацией.
1: 29 хвилин на 17 у Беларуси, 29 на 16 у Польши. А на белорусско-польском помежже до закончения дня в облачно с прояснениями, невеликая в облачность. Опадки дождю не прогнозуются. 26-27 градусов тепла. Ветер полночный, 3 у порывах до 7 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. І вже новини бізнесу і фінансів від Яни Запольської.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. До теми працовных мигрантов з Узбекистана. Узбекистан анонсовал открытие у Витебску миграционного агентства для працаўладкавання суайчынников. Пытанне организованного працаўладкавання громадян у Беларуси обмярковывались у Ташкенте на нараде с уделом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Спочатку у Беларуси плануется працаўладкаваць на конкурсной основе 1100 громадян Узбекистана. Плануется, что яны будут працаваць на 13 предприемствах Витебской и інших областей. Кожный месяц працей у Витебской области будут забеспечиваться 5 суржихаров Андижанской области. Усяго працу повинны отримать 5000 працовных мигрантов. Ранее 255 жихаров Андижанской области уже приехали на Витебщину, але многие из них незадоволенные пропонованными заробками. Гостиницу «Гродно» праз 10 годов после продажу китайскому инвестору знов выставили на аукцион. За ее просят 9 миллионов рублей, пиша Office Life. Гостиницу «Гродно» разом с одноименным рестораном у одином комплексе побудовали у 1985 годе. Тады 16-поверховый будинок был различен на 500 постояльцев. Однако праз 20 годов комплекс зачинили с причины того, что он не отповедал потребованиям безпеки. У 2016-м гостиницу выкупил китайский инвестор, и он хотел створить там сучасный отель. На это ему давали 4 года, однако объект перетворился у Даугабуд. Новый аукцион призначен на 18 липня. У одного из виноробных заводов финансовые тяжкости. С молотка продают комплекс нерухомости у Речице. Это двухповерховый административный будинок, асфальтованная пляцовка и установленное инженерное обсталявание. У ладальником усяго гэтага значится Гомельский виноробный завод. Стартовая цена аукциону 164,5 тысячи рублей. Меркуючи по финансовым стане предприемства, у яго раз-пораз узникают долги по податкам. Как и взносах у фонд социальной обороны насельництва. Верогодно, в связи с этим и выставили на продаж маёмость. Финансовая империя Лионеля Месси. Лионель Месси большую частку своей карьеры зарабатывал, гуляючи у футбол. Але сегодня его доход больше не залежит выключно от колькости матчей або забитых голов. Аргентинец перетворил свое имя у глобальный бизнес коштом у миллиарды долларов с уласными инвестициями, выходными контрактами и долями у проектах, якія мало связаны с футболом, пишет Business Insider. Чистый капитал Месси перевышает 1 миллиард. 100 миллионов долларов. Важная опора его богатства застается Adidas. Еще в 2017-м Месси подписал пожизненный контракт с немецким гигантом, который застается одной из самых дорогих спонсорских сделок в истории спорта. А кроме того, есть контракты у Месси с Apple, MasterCard, Hard Rock, Pepsi и многими иншими брендами. Только рекламные сделки приносят ему каля 70 миллионов долларов каждый год. С годами Месси последовательно инвестовал у нерухомость, у яго володанне камерцыйная жылая нерухомасць у Іспаніі ды многіх іншых краінах свету. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 77 грошов, евро 4 злотые 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 29 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 61 копейка. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.
0: Радио Рация. Тут живи Беларусь.

0: Радио Рація. Політхід з Віталем Циганковим.
1: После публикации видео в соцсетках працонным мигрантам из Узбекистана увеличили заработок с 500 до 700 долларов. Згодно с новой домовой им дадут бесплатное жилье и обеды, пишет узбекская пресса. 700 долларов с проживанием и кормлением – это недосягальная мара для многих белорусов на вёсце. Справедливо пишут люди в комментариях. Сапраўды 700 долларов в месяц – это идеальный заработок в Беларуси, але в регионах и тем больше на вёсце – это довольно великая и редкая сумма. И до речи можно уявить, что сегодня было бы с некой группой белорусов, которые публично потребовали бы справедливых умов працы и подвышения заработку. Видовой, что на их обрынулись бы репрессии в той или иной форме. А вот с узбекам улада одразу пошла на сустрэч, дала им заработки, видовочно больше, чем сегодня у белорусов на вёсце. Массовое притягнение працовных мигрантов из Узбекистана невыгодно экономично. Беларусь не может пропоновать высокие заработки в сравнении ни с Россией, ни тем больше с краинами Персидского залива. Коли глядеть выключно с пункту лежения рынку працы, Беларусь выглядает не самым привабным керунком. И это примушает задуматься, что в запрошении громадян Узбекистана працевать в Беларусь схованы не только экономичный сенс, але и які. По-перше, влады спробуют любым коштом закрыть вострый дефицит рабочих рук. С Беларуси после 2020 года выехали сотни тысяч працездольных людей, и это на фоне демографичного кризиса. У вынику у многих галинах, будовництве, промысловости, сельской господарстве, транспорте вакансий значно больше, чем охотных працевать. А пошние 3 года доходы белорусов растут, а рентабельность предприемства падает. Переважен тому, что и державные, и приватные предприемства вымушены платить все больше тем, кто застался в Беларуси. Тому навод не такая и танная працовная сила с Узбекистана лепше, чем ничего, чем пустые працовные места. По-другое, Лукашенко уже несколько годов стратегично занимается замещением человечего капитала. Минский режим все больше настойливо запрашивает Беларусь працовных мигрантов. Это уже можно назвать затверженной стратегией, якая ожитивляется намаганиями всей державной машины. Яны вырашили навод не спробовать вернуть те сотни тысяч белорусов, которые съехали после 2020 года, замест этого запрашать мигрантов. Помеж іншим, запрошение мигранту Беларусь Лукашенко каждый раз пробует сделать приемное азиатским керовникам подчас перемовов. Неважно, насколько это реалистично. Вот пакистанцев позвало 150 тысяч, а доехало покуль только 200 человек. Але самое главное, мигранты идеально пасуют для існуючай системы. Яны не схильны удельничать в громадском политическом житті краины. Их главная мета – заработать гроши. Для авторитарной державы это довольно комфортная категория населения. Не потребуют политических правов, не удельничают в выборах, боятся уладу. Тому главный сенс теперешней миграционной политики – стабилизация існуючай экономичной да и политической модели. Улады імкнуцца захаваць працу эканомікі в яе цяперашнім выглядзе, кампенсуючы недахоп беларускіх работнікаў за кошт прыезджых і не спрабуючы рэфармаваць эканамічную сістэму.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радиорация пропануе.
1: In the mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
2: Весна. Правооборонная передача на белорусском Радио Рация. Гучить каждую субботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордань.
2: Ніва з 24 сакавіка 1974 года. Оля Федзі была так пакорна і паслушна была так на ўсё. Вечарком, каб не ўзналі суседзі, пабежала она в лесок. У лясу ожидал ее Федя. Говорил, обнимал, целовал, а потом узлетел, как разбойник, и на Олю напал с топором. 5 ударов она получила, и на землю упала мертва. Земля кровью ее облилася, и вот так ее жизнь решена. Это 3 з 11 куплетов песни, якую до сёння спевают у вёсцы Добрывады на Гайнаўшчыне. Было это в 1953 году. Федя Столяр будовал будинки у Добрыводе после великого пожару. Потом будовал у Репчицах, что у нескольки километров от Добрыводов. В той час познакомился он с Олей Вяремчук, 17-годовой пригожей девчиною, якая с малых год осталась сиротою. Выховывали Олю и двух яе братов чужие люди. Шмат гора спознали сироты. Молодая, наивная Оля верила Феде и кахала его. Думала, что будет он яе мужем, а дальший лос будет счастливейший. Спотыкалася с Федем часто и одной сказала, что у них будет дитя. После было всем ведомо, что Оля тяжарная, и тогда Федя призадумался. Коли бы она была богатая, коли бы имела пасах, так тогда все было бы в порядку. А так что? Голая, как бизун. Да батьки Феди не любили ее. Як они говорили, галайов. И врешце Федя придумал выйсце страшное, нечеловечее. Договорился с Олей, каб споткаться, каб поговорить кончаткова об веселье, об усім так, як гэта трэба было б. Оля ішла с открытой душою на гэта спотканне, счастливая, что, як думала Федя, перастал урэшце крывіць душою. Иду на апошні рашаючы бой, на канчатковае рашэнне наших справ, сказала суседзям Оля, отправляючыся на спатканне с Федзем. И сустрэлася яна ў хваіне с Федзем. Селі разам пад салдацкім акопчыкам, які астаўся ад вайны. Размова была кароткая, нечакана. Федзя ўскочыў на яе и доладам у 5 месцах рассёк ёй галаву. А каб не чуваць было яе крыху і стогну, задзёр ёй кашулю і сукенку і ўкруціў галаву, уцягнуў яе ў гэты акоп, засыпаў зямлёю і нанасіў туды голля, а сам уцёк з месца злачынства. Оля не вернулася дамоў. Приходили дни, ее стали шукать, и милиция шукала, и люди. Ходили по полях и лесах, праз гэтую хваину так само проходили. Подозревали, что гэта Федя звёў ее со свету, але доказаў не было. Яго затрымала милиция, але пустила. Сведки з Рэчыц схлусили, что Федя в той час был у их у хате и не выходил никуды. Скончилася осень, прийшла зима, а за ею весна. І ось випадкова дівчинка, ідучи зі школи, задумала в той хвоїні пошукати майових грибов. Під галлем бачила яна, мусить, лісіною нару, і тут же побачила вечую руку. На гэтую вестку збеглися люди, откопали Олю, познали яе по яще не згнівшей вопратці, і все помаленьку почало виясняться. Брати Олі Володя і Сенька тяжко пережили смерть родной сестри, з якої разом без батьків росли і виховувалися у чужих людей.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Радіо Рація. Белосток, Гродно, Брест.
5: Перша трансгранична радіо FM.
6: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація. So it's over in your heart.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!